тебя прекрасно понимаю. Ты похож на человека, который ничему не удивляется, считая происходящее сном. Ты всю жизнь ощущал, что мир